0: Cuba.
1: Ja, Cuba.
0: Una vez aquí desembarcó.
1: Когда-то здесь высадился Христофор Колумб.
0: Él escribió en su diario.
1: Он записал в своем дневнике.
0: Es la tierra más hermosa.
1: Это самая прекрасная земля, которую видели глаза человеческие.
0: Gracias, señor Colomb.
1: Спасибо, сеньор Колумб.
0: Cuando usted me vio por primera vez,
1: когда вы впервые увидели меня,
0: yo cantaba,
1: я пела
0: y reía,
1: и смеялась.
0: Yo saludé las velas.
1: Я приветствовала пальмовыми ветвями паруса.
0: Creí que me traían felicidad.
1: Я думала, что корабли привезли счастье.
0: Soy Cuba.
1: Я Куба.
0: Mi azúcar.
1: Мой сахар. Увозили корабли. Мои слезы оставляли мне. Странная вещь сахар, сеньор Колумб. Столько в нем слез. А он сладкий.